Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама. Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
1: «Радио Монте-Карло»

0: Реклама.
1: Вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. К 2030 году бывший СИЗО «Кресты» преобразуют в многофункциональный комплекс, в составе которого заработают два отеля. Президент компании «Космос Hotel Group» Александр Биба рассказал, что в номерном фонде отеля 4 звезды будет 136 комнат и большой конференц-зал. Гостиница будет ориентирована на деловых путешественников. Отель 5 звезд рассчитан на 126 номеров. Вариант подойдет в том числе семьям. Для гостей создадут спа-зону. «Кресты» построили в 1880-90 годах. Здание относится к объектам культурного наследия регионального значения. Под охраной внешние виды и фасады зданий с набережной, а также отдельные элементы построек, например, купола и лестницы. Реконструкция СИЗО «Кресты» в Петербурге стартует этой осенью. До этого момента у горожан и туристов есть возможность попасть в бывший следственный изолятор на экскурсию. Стоимость обеда на ПМЭФ за год увеличилась на 1400 рублей. В 25-м за сет в ресторане «Форум» просили 6500, в этом 7900. Из холодных закусок гостям заведения предлагают карпаччо из копченой утки, студень из томленой говядины, мини-рулеты из цукини с лососем, руккулу с сочной грушей и муссом из кешью. В меню три вида первых блюд. Крем-суп из печеной тыквы с креветками и кальмаром, янтарный бульон из говядины с мясным растягаем, томленые щи из квашеной капусты с бровиками и альтернативной сметаной. На горячее можно заказать филе говядины с брокколи и буратой, дуэт из черной трески и лосося на гриле с муссом из картофеля и сельдерея под икорным соусом, филе утки с кремом из пастернака и соусом из садовой вишни, стейк из корня сельдерея с белыми грибами, традиционный миланский шоколадный торт, медовик или клубничный мармелад с соусом из манго и свежими ягодами. Продюсер ресторанной премии «Lemon Guide» Дмитрий Грозный призвал не ждать гастрономических изысков от еды на форуме. По его словам, задача работающих на мероприятии заведений – оперативно накормить сотни и тысячи гостей.
2: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна.
3: Акция в Пихтинавто. Работа по проверке заправки кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на Туту.ру 6+.
1: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
8: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour Т1. Безгранично близко.
6: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Радио «Монте-Карло».

Радіо Монте-Карло. I'll never give up looking for my baby.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 6 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 28.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама. Сегодня деловая встреча, завтра бездорожье. В выходные путешествия с семьей. Тэнк 500 легко меняет правила игры. Полный привод, рамная конструкция и салон бизнес-класса. С Тэнк 500 вы везде чувствуете себя уверенно. Только до конца июня в Тэнк Агат на Аксайском особые условия на покупку. Ловите момент.
5: Маршрут в Агат построен.
4: Телефон 305-05-00.
6: Код города 863.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в листы бронирования в период с 1 6 2026 года по 30 6 2026 года. Является публичной офертой.
9: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Доннефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.
11: Вы слушаете радио Монте-Карло.
12: Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
4: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
7: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
8: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
9: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рофтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Блокбастер «Человек-паук. Совершенно новый день» будет длиться 2 часа 30 минут. Такой хронометраж станет самым продолжительным среди всех фильмов о Человеке-пауке. Предыдущим рекордсменом был «Нет пути домой» — 2 часа 28 минут. В четвертой части мир забыл о существовании Человека-паука, из-за чего герою приходится анонимно защищать Нью-Йорк от процветающей преступности. В актерском составе фильма заявлены Том Холланд, Зендея, Сэдди Синг, Джон Бернтл, Марк Руффало и другие. Режиссером выступил Дастин Дэниел Крэг. Релиз состоится 31 июля. Представлен дебютный кадр остросюжетного триллера «Сердце зверя». Главную роль в нем исполнил Брэд Питт. Режиссером выступил Дэвид Эйр. Релиз в зарубежном прокате намечен на 25 сентября. Сюжет фильма развернется вокруг бывшего спецназовца, который вместе со своим боевым псом попадает в аварию на Аляске и пытается выжить в поисках цивилизации. Одну из ролей второго плана исполнил Джей Кей Симмонс. Сценарий сочинил Кэмерон Александр. Питт также выступил продюсером «Сердца». Последний раз его можно было увидеть на экране в прошлогодней «Формуле-1».
2: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна.
3: Акция в Пихтинавто. Работа по проверке и заправке кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Путешественник, писатель, телеведущий и настоящий мастер выживания – все это о британце Беаре Гриллсе. Человек, для которого экстремальные ситуации не испытание, а способ почувствовать вкус жизни. В 23 года он покорил Эверест, став самым молодым британцем, достигшим вершины мира. И это было лишь начало. В 2003-м вместе с командой из 4 таких же безрассудных энтузиастов Гриллс пересек Северную Атлантику на надувной лодке. Через 2 года он обедал в смокинге и кислородной маске на высоте 7600 метров в гондоле аэростата. Есть в его списке достижений и полет на Парматоре над Гималаями на высоте почти 9 километров при минус 60 и ветре, сбивающем с ног. А в 2008 году Гриллс вместе с 2 партнерами попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое продолжительное свободное падение в аэродинамической трубе — больше 1,5 часов без перерыва. Беар Гриллс написал несколько книг о выживании и приключениях, но известность ему принесли телепроекты, где он учил сохранять хладнокровие в самых экстремальных условиях. В одном из выпусков его шоу участвовал даже Барак Обама. Президент США тогда сказал, что главное человеческое качество — это упорство. И, пожалуй, Беар Гриллс — живое тому доказательство. Человек, который снова и снова проверяет на прочность не только природу, но и самого себя.
0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту. Приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Зачисляй, храни и трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
9: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России – журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
10: Радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 6 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 28.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во фреш?
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Городской кроссовер Джетур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320 37 71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? Ривьера. Редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс. Школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.ру.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Застройщик ООСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1 6 2026 года по 30 6 2026 года. Не является публичной офертой.
9: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
10: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Сегодня деловая встреча, завтра бездорожье. В выходные путешествия. С семьей. Тэнк 500 легко меняет правила игры. Полный привод, рамная конструкция и салон бизнес-класса. С Тэнк 500 вы везде чувствуете себя уверенно. Только до конца июня в Тэнк Агат на Аксайском особые условия на покупку. Ловите момент.
3: Маршрут в Агат построен.
2: Телефон 305-05-00.
4: Код города 863.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66. Obsession.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о людях. Стандартные клише вроде стрессоустойчивости или многозадачности в резюме окончательно устарели, но соискателям важно понимать. Новые броские фразы, такие как «ноль панических атак за год» или «знаю свои лимиты» — это зачастую лишь привлекательное словосочетание и не гарантия успеха. Эксперты подчеркивают, что сегодня бизнесу нужны не модные формулировки, а реальная универсальность. Специалисты по найму и руководители признают, что всю рутину сегодня эффективнее делегировать искусственному интеллекту. Можно не тратить 40 минут на составление длинного письма клиенту, а просто наговорить суть нейросети, и она мгновенно выдаст грамотный текст. Все меньше американцев верит в исключительность США и американскую мечту. 30% считают, что есть страны лучше Соединенных Штатов. За 10 лет число таких граждан выросло почти на 19%. В то же время 44 из 100 называют США одной из величайших стран наряду с несколькими другими. Тогда как в 2017-м такого мнения придерживались 56%. Лишь четверть американцев считают, что США превосходят другие страны. Это на 8% меньше, чем в 2017-м. Около половины респондентов уверены, что принцип американской мечты, когда упорный труд становится надежным путем к успеху, больше не действует. Каждый третий убежден, что раньше она была достижима. 15 человек из 100 полагают, что этот принцип не работал никогда.

0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло. Эверест. Есть вершины, которые манят не только высотой, но и смыслом, который в них вкладывает человек. Эверест, самая высокая точка планеты, давно стал символом предела возможностей. И потому истории, связанные с этой горой, почти всегда выходят за рамки спорта и превращаются в драму человеческого выбора. В основе фильма «Эверест» лежат реальные события мая 1996 года. Тогда сразу две коммерческие экспедиции под руководством Роба Холла и Скотта Фишера почти одновременно вышли на штурм вершины. Подъем начался при относительно благоприятной погоде, но уже на спуске альпинистов настиг внезапный буран. Высота, нехватка кислорода, усталость и ошибки в организации восхождения привели к тому, что 8 человек не смогли вернуться обратно. Эти события стали одной из самых известных трагедий в истории альпинизма. И все же в этой истории было место не только роковым просчетам, но и настоящему мужеству. Российский альпинист Анатолий Букреев, гид группы Фишера, в одиночку вышел в бурю и сумел спасти 3 человек из зоны смерти. А американец Бек Уэзерс, которого уже считали погибшим, пережил ночь на морозе и смог самостоятельно спуститься вниз. Сценарий фильма опирается на документальные материалы и книгу «В разреженном воздухе», подробное свидетельство очевидца тех событий. Именно благодаря сочетанию фактов, человеческих историй и драматургии эта трагедия получила такой отклик и стала основой для кино. Съемки картины оказались не менее сложными, чем условия, в которых оказались участники реальной истории. Режиссер Бальтасар Кармакур стремился добиться максимальной достоверности, поэтому часть сцен снимали в Непале на высоте почти 5000 метров. Актеры проходили акклиматизацию, работали в условиях холода и разреженного воздуха, носили тяжелое снаряжение и фактически проживали те же ощущения, что и их герои. Другие сцены создавались в итальянских Альпах и в павильонах студий, где воссоздавались ледопады, вершина и снежные бури. Температуры на площадке опускались до минус 30, а съемочные дни длились по 12-14 часов. Для большей достоверности в фильме участвовали настоящие шерпы, а костюмы специально подбирали так, чтобы они соответствовали экипировке альпинистов 90-х годов. Фильм получился масштабным и зрелищным, но за его визуальной красотой стоит подлинная история с ошибками, подвигами и ценой, которую иногда приходится платить за стремление к вершине. И как ни парадоксально, несмотря на весь трагизм этих событий, фильм лишь усилил интерес к Эвересту. Гора, которую называют третьим полюсом Земли, по-прежнему притягивает тех, кто хочет проверить себя, даже зная, чем это может закончиться. Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
0: Слушайте радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров, универсальный инструмент для логистики грузов и 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 30.06.2026 года. Финансовые услуги оказывает ООО «Совкомбанк Лизинг».
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа Банк.
3: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
5: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
9: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Ватсон, кто это воет на болотах?
2: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними победами.

0: забыла купить.
1: Зачем доллары?
0: А как за границей платить?
1: Плати по миру.
0: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
0: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 6 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 28.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
3: Квартал впечатления СТЭД представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: Реклама.
6: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения нового поколения SmartSight с выгодой до 15 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 30 июня в клинике «Эксимер».
7: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? «Я покупаю.ру» – это готовые решения и гид по вашим интересам. «Я покупаю.ру» – эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
8: ООО «Интерсервис МС», Москва, Ленинская Слобода, 19, ОГРН 106-774-635-35-75, возрастная категория 16+.
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: «Высотаремстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаремстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаремстрой».
11: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Меня зовут Максим Артюхов. Бренд-шеф ресторана «Ростов 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Ростов 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
13: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доканус. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 10 утра. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
4: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с ней Бельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
7: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
8: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю РУ. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю РУ. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
9: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
10: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
11: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
10: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
11: Королева 1D.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Стало известно о новой экранизации «Острова сокровищ». Режиссером выступит Ридли Скотт, а одну из ролей исполнит Хью Джекман. Актеру достанется образ пирата Джона Сильвера. Сценарий адаптирует Джек Торн. За основу будет взят роман «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона. Действие первоисточника разворачивалось в середине 18 века. Юный Джим Хокинс вместе с капитаном Флинтом и доктором Липси отправляются на поиски сокровищ, спрятанных на необитаемом острове. Звезда сериала «Доктор Хаус» Хью Лори присоединился к мини-сериалу «Шпионское наследие». Шоу основано на одноименном романе писателя Джона Ле Карре. Роль Лори неизвестна. В актерском составе также заявлены Мэтью Макфедиан, Чарли Ханнам, Дэн Стивенс, Даниэль Брюль и другие. Сюжет расскажет о легендарном агенте британской разведки Джордже Смайле, который пытается выследить советского шпиона Акари. Шоураннером «Наследия» выступит Грэм Йост. Точная дата релиза неизвестна. Лори недавно появился во втором сезоне «Ночного администратора». Еще одной адаптации прозы Ле Карре.
2: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна.
3: Акция в Пихтинавто. Работа по проверке заправки кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 6 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 28.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фреш».
4: Ага, новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Городской кроссовер Джетур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320 37 71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
7: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? Ривьера. Редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс. Школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией. И всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.ру.
8: Свобода видеть. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения нового поколения SmartSight с выгодой до 15 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 30 июня в клинике «Эксимер».
9: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
10: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-669-55-57. Город Ростов-на-Дону.
11: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
3: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
4: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о здоровье. Врачи регенеративной медицины Камал Уэгл и Джозеф Пурита назвали 7 привычек для долгой жизни. По словам врачей, основой долгой жизни является движение. Так Уэгл посоветовал относиться к физическим нагрузкам как к лекарству, прием которого нельзя отложить или забыть. При этом об интеллектуальном развитии забывать тоже нельзя. Мозг – это такая же мышца, ей нужны постоянные нагрузки, подчеркнул Пурита. Еще одним важным условием долголетия специалисты назвали отдых. Они посоветовали четко соблюдать режим и давать себе время для восстановления после стрессов. Исследования неизменно показывают, что привычки питания связаны с тем, как стареет человек. Диета, богатая фруктами, овощами, бобовыми, цельнозерновыми продуктами, полезными жирами, связана с лучшим состоянием здоровья. Врачи также отметили, что помимо образа жизни, на здоровье сильно влияет круг общения человека, его социальная активность и увлечения. Пурита посоветовал после выхода на пенсию не замыкаться в себе и поддерживать контакты. Наконец, самым важным правилом долголетия – он назвал регулярные профилактические осмотры, которые позволяют предотвращать заболевания или выявлять их на ранних стадиях.

Вы слушаете радио «Мон».

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно, чулетечка, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
2: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык «Лента Фреш» из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
10: Ленту!
11: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
12: Столько условий!
13: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
14: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
15: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция ДИС 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Зачисляй, хранит рать! Зачисляй, хранит рать!
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни, трать с ВТБ. Чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: цветов.
1: Потому и не кусают.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также Booking и подписка.

0: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России – журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
2: Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 6 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 28.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
13: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Проведите День России в станции «Морской». Бесплатная уха для всех. 5 необычных бассейнов, аквапарк, уютные домики и вид на море. Станция «Морская». Отдых начинается здесь. 0+.
15: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «SZ Free House».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Free House. Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Free House. Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «SZ Free House» составит доконос. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторанов ТОП-39. И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане ТОП-39 в центре Ростова, на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Проведите День России в станции Морской. Бесплатная уха для всех. 5 необычных бассейнов, аквапарк, уютные домики и вид на море. Станция Морская. Отдых начинается здесь. 0+.
4: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
5: Я без него никуда не поеду.
6: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
7: Застройщик ООО «СЗ Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист бронирования в период с 1 6 2026 года по 30 6 2026 года. Не является публичной офертой.
8: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Домнефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Домнефтестрой. 204-61-85.
9: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Prime Video выпустил официальный трейлер комедийного шоу «Эль». Приквел комедии «Блондинка в законе» выходит 1 июля. Роль школьницы Эль Вудс исполнит дебютантка Лекси Майндри. Действие сериала развернется в середине 90-х. Эль учится в школе, готовится к поступлению на юрфак Гарвардского университета и параллельно пытается устроить свою личную жизнь. Во втором плане снимались Джун Дайан Рафаэль, Том Эверетт Скотт, Дэвид Бартко и Джеймс Вандербик. Одной из продюсеров выступила оригинальная «Блондинка в законе» Риз Уизерспун. «Эль» заранее продлили на второй сезон. В сети появилась информация о сюжете хоррора «Они приходят за тобой» сиквела фильма «Оно приходит за тобой» 2014 года. В фильме сыграет звезда первой части Майка Монро, а также Наоми Аки. На режиссерский пост вернется Дэвид Роберт Митчелл. События хоррора развернутся спустя 10 лет после оригинальной картины. Съемки стартуют этим летом, а релиз предположительно состоится в 2027. «Оно приходит за тобой» рассказывала студентке Джей, которую после сексуального контакта начинают посещать странные видение. Ей кажется, что за ней постоянно наблюдают. Сборы фильма составили более 20 миллионов долларов при бюджете в 1 300 000.
2: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна.
3: Акция в Пихтинавто. Работа по проверке и заправке кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: «Загородный сезон» на радио «Монте-Карло». Традиции отдыха на природе со всего света. Южная Корея. Особенности отдыха жителей Южной Кореи можно кратко охарактеризовать одной фразой. «Без права на отдых». Корейцы – народ работящий. И помогает в этом местное трудовое законодательство, которое дает работникам отпуск максимум неделю в год. И ту не принято брать одним махом, а нужно делить на несколько частей. Так что отдых для корейца – это роскошь. Выезжать за границу у жителей Кореи нет времени, поэтому они отдыхают дома в южных регионах страны, где есть пляжный отдых, кемпинги и любимая рыбалка. Правда, отдых на море в корейском варианте выглядит несколько грустно. Люди сидят на пляже в маленьких палатках или просто на ковриках, часто сидят в одежде, в которой могут пойти в воду купаться. Купальники на пляжах среди местного населения – довольно редкое явление. Отдых на кемпингах производит не лучшее впечатление. Как правило, кемпинги располагаются на гравийных или асфальтированных площадках и крайне редко на земле. На этих площадках наставлены сотни машин и палаток. Каждый сидит около своей машины или палатки, готовит еду, общается, но и по мере возможностей любуется природой. Однако на настоящей природе корейцы все-таки отдыхают. В стране очень много парков, пешие и прогулочные маршруты проложены по горам, а вдоль рек и озер протянуты пешеходные и велосипедные дорожки. Такой хайкинг по-корейски заслуженно пользуется популярностью у людей и как нельзя лучше подходит для похода выходного дня. Загородный сезон на радио «Монте-Карло». Традиции отдыха на природе со всего света.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
2: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Ранирска. Панель за 2025 год.
3: В ленте.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
8: столько богатстве? Столько условий!
9: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
11: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
12: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: баскетбол.
1: Потому и не кусают.
2: Всероссийский марафон классической музыки «Кантата Россия» представит свою симфоническую программу в Москве и в 14 регионах, от Калининграда до Дальнего Востока. Центральным событием станет концерт в Национальном центре России под управлением Юрия Башмета. От гимна до Свиридова «Время вперед». 12 июня – день, когда вся страна зазвучит единым симфоническим голосом. Кремли и площади, соборы и дворцы. «Кантата Россия». Классика там, где бьется сердце страны. Категория 12+.
3: Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
5: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
6: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем Корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Музыка «Радио Монте-Карло» — часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону преимущественно ясно, ночью до плюс 19. Завтра пасмурно, ожидается небольшой дождь. Ветер западный, слабый, с порывами до 9 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фреш»?
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Городской кроссовер Джетур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320 37 71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
7: Высотаремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
8: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
10: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
11: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? Ривьера. Редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
3: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
5: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Россия обсуждает полную отмену виз еще с четырьмя странами. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, переговоры идут с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. Отдельно Россия обсуждает с Индией и Вьетнамом отмену виз для организованных туристических групп. Такой формат уже действует с Китаем и Ираном. Чернышенко также напомнил, что в прошлом году визовый режим уже отменили с Китаем, Мьянмой, Оманом, Саудовской Аравией и Иорданией. Кроме того, ранее сообщалось, что Россия прорабатывает отмену виз с Зимбабве и Мозамбиком.
2: Названо любимое заграничное направление молодых россиян. Им оказалась Армения. Сообщается, что молодежь России почти не ездит за границу, но в основном выбирает страны ближнего зарубежья и Китай. Так, молодые люди от 18 до 25 стали ездить в Армению вдвое чаще по сравнению с 2025 годом. Также эта возрастная группа стала на 90% чаще путешествовать в Турцию, на 45% в Грузию и Китай. Также на 42% чаще молодые россияне стали выбирать Белоруссию для отдыха. В возрастных сегментах от 25 до 30 лет и от 30 до 35 основной интерес составляет Китай. Они стали посещать страну Азии на 146 и 119% чаще. Молодежь от 30 также интересуется Грузией и Белоруссией, а 30-летние – Таджикистаном и Арменией.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживание навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
8: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.

0: баскетбол.
1: Потому и не кусают.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык «Лента Фреш» из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! Ленту.
2: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону преимущественно ясно, ночью до плюс 19. Завтра пасмурно, ожидается небольшой дождь. Ветер западный, слабый, с порывами до 9 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
4: Реклама.
5: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне-20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
6: Проведите День России в станции «Морской». Бесплатная уха для всех. 5 необычных бассейнов, аквапарк, уютные домики и вид на море. Станция «Морская». Отдых начинается здесь. 0+.
4: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: can't help it, I just...
1: Спонсор другой версии ООО «SZ Фрихаус».
2: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «SZ Фрихаус» составит доказ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В Ростове 2 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю РУ. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю РУ. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
2: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. «Коллайдер» составил топ-10 идеально срежиссированных триллеров, снятых в 21 веке. Первое место занял фильм «Зодиак» Дэвида Финчера об известном серийном убийце, чья личность официально не установлена до сих пор. В первую тройку также вошли «Паразиты» Пон Джон Хо и «Старикам тут не место» братьев Коинов. Далее идут «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча и «Скрытая» Михаэля Ханеке. 4 июня в российский кинопрокат вышел фильм «День рождения» режиссера Мигеля Анхеля Хименеса. Картина основана на одноименном романе греческого автора Паноса Карнезиса. В центре сюжета персонаж Уильяма Дефо, образ которого вдохновлен биографией греческого олигарха Аристотеля Анасиса. Главные роли также исполнили Виктория Кармен Сане, Джо Коул и Эмма Суарес. Действие фильма разворачивается на частном острове в Средиземном море, где могущественный миллиардер устраивает роскошную вечеринку по случаю дня рождения дочери Софии, единственной наследницы его огромного состояния. Праздник становится поводом для друзей и партнеров обратиться к хозяину с просьбами и решить за его счет свои проблемы. Ну и сам миллиардер готовится к важному решению, которое должно определить будущее дочери. Однако у Софии есть своя тайна и своя цель. И когда ночь становится все более шумной и безудержной, семейный конфликт выходит на поверхность, превращая праздник в драму о власти, любви и свободе.
2: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна.
3: Акция в Пихтинавто. Работа по проверке и заправке кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: Реклама.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: «Лента» — поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
7: Подоле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирска». Панель за 2025 год.
8: В «Ленте».
9: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
4: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОПРН-124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Кализна.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто

0: Классика там, где бьется сердце страны. Категория 12+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
1: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону преимущественно ясно, ночью до плюс 19. Завтра пасмурно, ожидается небольшой дождь. Ветер западный, слабый, с порывами до 9 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фреш»?
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Городской кроссовер Джетур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320 37 71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Свобода видеть. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения нового поколения SmartSight с выгодой до 15 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 30 июня в клинике «Эксимер».
7: Проведите День России в станции «Морской». Бесплатная уха для всех. 5 необычных бассейнов, аквапарк, уютные домики и вид на море. Станция «Морская». Отдых начинается здесь. 0+.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
2: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о музыке. Мадонна выпустит фильм «Confessions to the Film», сопровождающий ее грядущий новый альбом на YouTube. Картину поставили режиссеры Дэвид Торо и Соломон Чейз. Они представят ее на кинофестивале Трайбека. Мадонна планирует посетить мероприятие и поучаствовать там в беседе с телеведущим Джимми Фэллоном. Судя по постеру, в фильме появятся многие известные артисты. В их числе актеры Бенедикт Камбербэтч, Джулия Гарнер, Гвендолин Кристи и Одесса Изайн, венесуэльская певица Арка, модель Кейт Мосс и дочь Мадонны Лурдос. Лента описывается как амбициозная визуальная работа длительностью более 10 минут, которая создана вокруг первых 6 треков из грядущего альбома Мадонны, в том числе «I Feel So Free» и «Bring Your Love» с Сабриной Карпентер. Альбом «Confessions 2» выйдет 3 июля на лейбле Warner. В рамках его продвижения Мадонна уже выпустила сингл «I Feel So Free» и выступила с Сабриной Карпентер на фестивале Coachella. Там певицы представили дуэт «Bring Your Love». В июне Мадонна также неожиданно выступила на Times Square в Нью-Йорке и исполнила там 3 песни с пластинки «Confessions on a Dance Floor». Новый релиз будет продолжением этого альбома. В тот же день артистка выпустила на стримингах 3-й сингл с «Confessions 2» — песню «Love Sensation».

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло. Кто-то тратит на кругосветное путешествие всего год, кто-то полжизни. Все зависит от способа передвижения. Британский бегун Роберт Гарсайт потратил на это дело 5 лет и попал в Книгу рекордов Гиннесса. А все потому, что стал первым человеком, кто совершил кругосветное путешествие бегом. До успешной кругосветки у него было несколько неудачных попыток. Гарсайт выбегал вокруг света из Кейптауна, ЮАР и Лондона, но все получилось, когда он побежал из индийского Нью-Дели. Начался этот забег 20 октября 1997 года, а закончился там же 13 июня 2003 года. Приключений в пути бегущему человеку хватило. На него нападали хулиганы. Он попадал в тюрьму и ночевал почти везде, от 5-звездочных отелей до полицейских участков. Кстати, в тюрьму Роберт попал в Китае из-за неправильно оформленных въездных документов. А еще Роберт Гарсайт в пути встретил любовь. Девушку из Венесуэлы, на которой женился в 2004 году. На этом фоне 50 пар истоптанных кроссовок уже как-то и не рекорд. Если само путешествие заняло у Роберта почти 5 лет, то на получение свидетельства Книги рекордов Гиннесса ушло едва ли не больше. Конкуренты и журналисты сомневались, поэтому Гарсайт фиксировал каждую мелочь. Каждые 20 минут он снимал на камеру пройденный отрезок, собирал письменные подтверждения, чеки, выписки с кредитной карты. Документов накопилось столько, что у комиссии Книги рекордов ушло еще 5 лет, чтобы все проверить и, наконец, официально признать достижение британца. Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
0: Радио «Монте-Карло». Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
7: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки.
11: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России – журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
12: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
7: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
8: Всероссийский марафон классической музыки «Кантата Россия» представит свою симфоническую программу в Москве и в 14 регионах, от Калининграда до Дальнего Востока. Центральным событием станет концерт в Национальном центре России под управлением Юрия Башмета. От гимна до Свиридова «Время вперед». 12 июня – день, когда вся страна зазвучит единым симфоническим голосом. Кремли и площади, соборы и дворцы. «Кантата Россия». Классика там, где бьется сердце страны. Категория 12+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону преимущественно ясно, ночью до плюс 19. Завтра пасмурно, ожидается небольшой дождь. Ветер западный, слабый, с порывами до 9 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: Проведите День России в станции «Морской». Бесплатная уха для всех. 5 необычных бассейнов, аквапарк, уютные домики и вид на море. Станция «Морская». Отдых начинается здесь. 0+.
4: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доказ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 4 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
2: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю РУ. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю РУ. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
3: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
3: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
5: Проведите День России в станции «Морской». Бесплатная уха для всех. 5 необычных бассейнов, аквапарк, уютные домики и вид на море. Станция «Морская». Отдых начинается здесь. 0+.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. Старшеклассники и местные жители построили в общественном центре Лас-Вегаса самый большой форт из простыней в мире. Площадь инженерного чуда около 1310 квадратных метров. Оно заняло целую баскетбольную площадку. Достижения внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Конструкцию придумали студенты инженерного направления из школы в Лас-Вегасе. Форт собрали из сотен простыней, натянутых на палаточные опоры и закрепленных веревками, трубами и канцелярскими зажимами. Для работы понадобилась небольшая армия волонтеров. Чтобы подтвердить рекордный размер форта, на место приехал официальный судья Книги рекордов Гиннесса. Он не просто измерил площадь внутри баскетбольной площадки. По правилам следовало убедиться, что между простынями нет зазоров больше одного дюйма, все простыни касаются пола, а высота конструкции позволяет человеку комфортно сидеть внутри палатки. Предыдущий рекорд поставили в Южной Каролине. Там в 24-м году собрали шалаш из простыней площадью 1140 квадратных метров.
2: Спонсор программы ИП Пекалова Елена Ивановна.
3: Акция в Пихтинавто. Работа по проверке и заправке кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: Реклама.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
6: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
7: Some people say a man is made out of mud. Poor man's made out of muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and

0: to the company store.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону преимущественно ясно, ночью до плюс 19. Завтра пасмурно, ожидается небольшой дождь. Ветер западный, слабый, с порывами до 9 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фреш»?
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Городской кроссовер Джетур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320 37 71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Let's go, время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рустоп 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты.

0: Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
1: Сегодня деловая встреча, завтра бездорожье. В выходные путешествия с семьей. Тэнк 500 легко меняет правила игры. Полный привод, рамная конструкция и салон бизнес-класса. С Тэнк 500 вы везде чувствуете себя уверенно. Только до конца июня в Тэнк Агат на Аксайском особые условия на покупку. Ловите момент.
2: Маршрут в Агат построен.
1: Телефон 305-05-00. Код города 863.
3: Агат. Покупай выгодно. Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения нового поколения SmartSight с выгодой до 15 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 30 июня в клинике «Эксимер».
3: «Бию» — это красота твоего тела. «Бию» — это философия осознанного движения. «Бию» — это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. «Бию».
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
6: «Высотаримстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаримстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаримстрой».
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Мировая индустрия туризма в июне этого года столкнулась с мощнейшим тектоническим сдвигом в поведении путешественников, который застал врасплох аналитиков и владельцев классических курортных гигантов. На смену традиционному шумному потреблению по системе All-Inclusive стремительно приходит принципиально новый, высокомаржинальный формат отдыха, тихий туризм и осознанное уединение. Основным двигателем этого необычного тренда стали так называемые «белые воротнички» — офисные сотрудники, топ-менеджеры и специалисты крупных корпораций. Люди начали уставать от синдрома постоянной доступности. В итоге традиционные пятизвездочные резорты с их навязчивой анимацией, грохочущей музыкой у бассейнов и круглосуточными шведскими столами больше не дают уставшему жителю мегаполиса желанного восстановления сил. Вместо этого потребители начали массово выбирать маршруты, где телефон гарантированно перестает ловить сеть. Главным направлением для ментального очищения внезапно стали не спа-салоны, а открытое море и безлюдные бухты. Рынок отреагировал мгновенно. Краткосрочная аренда небольших частных яхт, классических деревянных лодок гулет без Wi-Fi на борту или крошечных эко-домиков в глухих безлюдных бухтах без электричества и сотовой связи сейчас продается на агрегаторах по цене хороших премиальных пятизвездочных отелей. Но если вы хотите круто сэкономить на таком цифровом детоксе, не спешите переплачивать сумасшедшие деньги за модные раскрученные ретриты или пафосные туры от агентств. Главный прикладной лайфхак на это лето – арендуйте небольшую лодку у местных лицензированных рыбаков на причале и отплывите подальше от берега, туда, где официально заканчиваются ваши рабочие чаты, и наслаждайтесь тишиной абсолютно бесплатно.

0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Дисклеймеры в кино.
2: На титры в кино обычно никто не обращает внимания. Как только заканчивается фильм, зритель уже мысленно в другом месте. А между тем, именно там, в начале или в конце, иногда скрываются самые неожиданные детали. Например, дисклеймеры – короткие предупреждения, которые могут быть и сухой юридической формальностью, и вполне остроумной репликой авторов. По сути, дисклеймер — это отказ от ответственности. Фраза «все персонажи и события вымышлены, любые совпадения случайны» появилась в кино неспроста. А дело было так. В 1932 году студия MGM выпустила фильм «Распутин и императрица». В нем, помимо и без того очень вольного обращения с историческим сюжетом, утверждалось, что жена князя Феликса Юсупова Ирина была любовницей Григория Распутина. Однако на тот момент и князь, и его супруга были вполне реальными живыми людьми. Юсупов подал в суд и выиграл дело о клевете. Студии пришлось заплатить крупную компенсацию, а заодно срочно придумать способ защититься от подобных исков в будущем. Так в кино закрепилась традиция предупреждать зрителя, что все показанное на экране — вымысел. Со временем дисклеймеры стали стандартной частью кинопроизводства. Они могут предупреждать о жестоких сценах, курении, ненормативной лексике или, например, уточнять, что во время съемок не пострадали животные. Но чем привычнее становилась эта формула, тем больше она провоцировала на иронию. Уже в 1940 году в фильме «Ты нацистский шпион» появилось шутливое предупреждение. «Любое сходство между персонажами этой картины и реальными людьми — это чудо». Позже к игре с дисклеймерами подключились режиссеры нового поколения. В фильме «Фарго. Братьев Коэнов» зрителю сообщают, что перед ним реальная история, хотя сюжет полностью вымышлен. А в мультсериале «Южный парк» предупреждение превращено в откровенную пародию. Там честно говорится, что все происходящее вымысел, голоса знаменитостей сымитированы, причем весьма посредственно. А сам мультфильм в силу своего содержания вообще не предназначен для просмотра. Отдельный жанр — дисклеймеры про животных. Фраза «ни одно животное не пострадало» давно стала обязательной, но и ее не раз обыгрывали. В «Стражах Галактики» уточнили, что не пострадали ни енот, ни говорящее дерево, а в «Пингвинах мистера Поппера» сообщили, что на съемках ни один пингвин не пострадал, а вот Джим Керри, напротив, был нещадно покусан, но он сам напросился. Так формальная юридическая оговорка со временем превратилась в часть кинематографической культуры. И теперь дисклеймер — это уже не просто защита от исков, а иногда и маленькая шутка от создателей, спрятанная там, куда почти никто не смотрит.
0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
0: Радио Монте-Карло. Ваш безумный.

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Не поеду. Еду на дачу. Скучно. Интернета нет.
4: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
3: У меня получится?
4: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
5: Андулин. Кровля на все руки.
6: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
9: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
10: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
9: Обслуживаться у вас можно?
10: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
11: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
7: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
13: Всероссийский марафон классической музыки «Кантата Россия» представит свою симфоническую программу в Москве и в 14 регионах. От Калининграда до Дальнего Востока. Центральным событием станет концерт в Национальном центре России под управлением Юрия Башмета. От гимна до Свиридова «Время вперед». 12 июня – день, когда вся страна зазвучит единым симфоническим голосом. Кремли и площади, соборы и дворцы. Кантата. Россия. Классика там, где бьется сердце страны.
7: Категория 12+.
14: Радио Монте.

0: Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVL F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте HVL.ru. 12+.
4: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
13: Вы слушаете радио Монтика.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону преимущественно ясно, ночью до плюс 19. Завтра пасмурно, ожидается небольшой дождь. Ветер западный, слабый, с порывами до 9 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон».
3: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
2: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Точка «Фрихаус» в составе «Деканус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 6 часов вечера. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рафтоп 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем. А может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты, ах, и медово-янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
3: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в листы бронирования в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
4: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В «Доннефтестрой» бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
5: Сегодня деловая встреча, завтра бездорожье. В выходные путешествия с семьей. Тэнк 500 легко меняет правила игры. Полный привод, рамная конструкция и салон бизнес-класса. С Тэнк 500 вы везде чувствуете себя уверенно. Только до конца июня в Тэнк Агат на Аксайском особые условия на покупку. Ловите момент.
6: Маршрут в Агат построен.
5: Телефон 305-05-00.
7: Код города 863.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о музыке. Режиссер Ладо Кватания снял клип для британской рок-группы Muse к песне Night Shift Superstar. Он указан в титрах как режиссер и автор сценария ролика, который был опубликован на YouTube-канале группы. Night Shift Superstar — это новый сингл группы. Он войдет в 10-й студийный альбом под названием The Wow Signal, релиз которого запланирован на 26 июня. Muse появились в 1994 году. В состав группы входят Мэтью Беллами, вокал, гитара, клавиши, Крис Волфенхолм, бас-гитара, бэк-вокал и Доминик Хоу. Ударные. Коллектив играет альтернативный и прогрессивный рок. Среди самых известных треков — Supermassive Black Hole, Starlight и Uprising. Ладо Кватания, родившийся в Москве, известен работой над многими клипами. В 22-м году вышел его дебютный полнометражный фильм «Казнь». Американская певица Фиби Бриджес анонсировала гастрольный тур, во время которого зрителям запретят пользоваться телефонами и любыми другими гаджетами. Артистка выступит в США, Канаде, Ирландии, Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландах, Германии, Дании, Швеции. На всех концертах аудиторию попросят запереть электронные устройства в ящике локера. Бриджес не разрешит фанатам пользоваться во время шоу даже умными часами. Доллар от каждого проданного билета певица перечислит на благотворительность — фонд, занимающийся помощью жертв сексуализированного насилия. Ожидается, что гастроли приурочат к выходу третьего студийного альбома артистки, но детали о нем пока неизвестны. Ранее Сабрина Карпентер говорила, что хотела бы в будущем запретить телефоны на своих концертах. Так уже поступил дуэт Silk Sonic. Silk Sonic не единственные музыканты, которые запрещают фанатам пользоваться гаджетами во время выступлений. Недавно такой же запрет ввел Ghost для своих концертов в рамках мирового тура. До него Боб Дилан попросил поклонников воздержаться от съемки. Билли Айлиш, напротив, поддерживает поклонников, которые хотят снимать на смартфоны ее концерты. По словам певицы, она и сама снимает и фотографирует все подряд и постоянно, так что не видит ничего плохого, если фанаты хотят пересматривать видео и вспоминать свои эмоции от концерта.
2: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна.
3: Акция в Пихтинавто. Работа по проверке и заправке кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Германия. Есть мнение, что такое понятие, как дача, есть только в России. Однако существует еще как минимум одна страна, где с этим словом очень хорошо знакомы. Это Германия. В 1976 году в ГДР приняли закон, позволяющий пользоваться землей, находившейся в государственной собственности. И среди горожан дачи обрели огромную популярность. В ГДР их было около 3 миллионов. А после объединения Германии слово прочно вошло в немецкий язык. И сейчас так называют маленькие садовые домики для сезонного отдыха. Впрочем, есть в Германии и другие названия для этого летнего явления. Например, «Kleingarten», дословно «маленький сад». Размер участка обычно не превышает 4 соток, а домик должен быть не больше 24 квадратных метров. Есть участки, предназначенные исключительно для огородничества. Там нельзя построить вообще никакой дом. В лучшем случае сарай для лопаты, газонокосилки и шезлонга. Все участки находятся в садовых обществах и берутся гражданами в аренду. Но главное, для дачников действуют очень строгие и очень многочисленные ограничения. Проще запомнить, что на участке делать можно, чем что нельзя. А можно выращивать овощи и фрукты, отдыхать и не мешать соседям. Но немцы люди дисциплинированные, они не жалуются. И несмотря на все запреты, они очень любят загородный отдых. Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону преимущественно ясно, ночью до плюс 19. Завтра пасмурно, ожидается небольшой дождь. Ветер западный, слабый, с порывами до 9 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фреш».
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Городской кроссовер Джетур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис.

0: Из Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка. Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес Ростов-на-Дону, Вавилова 67В.
1: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
2: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
3: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
5: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
6: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
7: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
6: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
7: Королева 1D.
8: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения нового поколения SmartSight с выгодой до 15 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 30 июня в клинике «Эксимер».
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит договор. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
2: В Ростове 7 часов вечера. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
4: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
7: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
8: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о здоровье. Удаленная работа негативно влияет на психическое здоровье. Исследователи проанализировали данные 5 национальных опросов США, проведенных с 2011 по 2024 год. Результаты анализа показали, что после пандемии удаленщики стали чаще проводить время в одиночестве. Показатель вырос на 58%. Согласно данным ученых, 84% таких людей проводили весь рабочий день в социальной изоляции. В обычные будни удаленные сотрудники совсем не общались с коллегами, а также с продавцами и бариста. Если верить ученым, до и после пандемии среди американских удаленщиков выросла распространенность психических расстройств. Офисные работники пострадали меньше. Более того, удаленщики чаще обращались к психотерапевтам и психиатрам, а также начинали пить препараты от душевных недугов. И все же тяготы удаленной работы особенно ощутимо влияли на одиноких людей. Возможно, другим сотрудникам легче компенсировать недостаток общения в свободное время. По мнению исследователей, руководителям компании важно учитывать последствия удаленки и думать о профилактике этих проблем.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
7: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
6: У меня получится?
7: Мы же Андули нам будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
8: Эндулин. Кровля на все руки.
9: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
10: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров, универсальный инструмент для логистики грузов и 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 30.06.2026 года. Финансовые услуги оказывает ООО «Совкомбанк». Thank you.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Радио «Монте-Карло».

0: Радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону преимущественно ясно, ночью до плюс 19. Завтра пасмурно, ожидается небольшой дождь. Ветер западный, слабый, с порывами до 9 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: Реклама.
6: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
7: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
8: Сегодня деловая встреча, завтра бездорожье. В выходные путешествия с семьей. Тэнк 500 легко меняет правила игры. Полный привод, рамная конструкция и салон бизнес-класса. С Тэнк 500 вы везде чувствуете себя уверенно. Только до конца июня в Тэнк Агат на Аксайском особые условия на покупку. Ловите момент.
9: Маршрут в Агат построен.
8: Телефон 305-05-00. Код города 863.
10: Агат. Покупай выгодно.
11: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о музыке. Новый альбом Пола Маккартни «The Boys of Dungeon Lane» занял первое место в британском чарте. Это 24-й номер один в карьере музыканта, если считать все его релизы, включая битловские. В 71-м Маккартни впервые возглавил британский чарт в качестве отдельного артиста. Правда, все-таки не в одиночку. На вершину он попал с альбомом «Ram», записанным с его тогдашней супругой Линдой Маккартни. А его первая сольная работа Маккартни дошла лишь до второй строчки хит-парада. В составе группы Wings музыкант возглавлял чарт с альбомами «Band of the Run» и «Venus and Mars». Альбом «The Boys of Dungeon Lane» вышел 29 мая и стал первой работой Маккартни за 5.5 лет. В записи принял участие Ринго Старр. Его голос можно услышать в песне «Home to Us». Релиз получил много положительных отзывов. В рецензиях хвалили мелодизм Маккартни и личный характер его песен. Элли Голдинг представила песню «Black Prada Dress» — стильный электропоп-номер с выразительными скрипичными партиями. Это первый сингл с альбома «I Know Too Much», который увидит свет 4 сентября. Как объяснила Голдинг, «Black Prada Dress» задает тон будущему альбому. Главная идея пластинки в том, что мы можем знать слишком много. «I Know Too Much» — еще и альбом о разводе. В 24-м 39-летняя Голдинг разошлась с Каспаром Джоплингом после 5 лет совместной жизни. В браке родился сын Артур, которому сейчас 5. В настоящий момент Голдинг встречается с 29-летним актером Бо Миньером. В марте певица родила от него дочь, получившую имя Айрис Эдалин.

0: Реклама.
1: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
2: Так есть же, Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
3: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
9: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
11: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
9: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ», ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.
13: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России. Журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
14: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Ватсон, кто это воет на болотах?
6: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
7: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
8: Всероссийский марафон классической музыки «Кантата Россия» представит свою симфоническую программу в Москве и в 14 регионах, от Калининграда до Дальнего Востока. Центральным событием станет концерт в Национальном центре России под управлением Юрия Башмета. От гимна до Свиридова «Время вперед». 12 июня – день, когда вся страна зазвучит единым симфоническим голосом. Кремли и площади, соборы и дворцы. «Кантата Россия». Классика там, где бьется сердце страны. Категория 12+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону преимущественно ясно, ночью до плюс 19. Завтра пасмурно, ожидается небольшой дождь. Ветер западный, слабый, с порывами до 9 метров в секунду и до плюс 28 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фреш».
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Городской кроссовер Джетур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».

Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о музыке. Мадонна выпустила фильм Confessions to the Film. Он доступен на YouTube-канале певицы. Confessions to the Film – 13-минутная короткометражка, которая рассказывает о грядущем альбоме Мадонны Confessions 2. Мировая премьера фильма прошла 5 июня на Нью-Йоркском кинофестивале Трайбека. Там же Мадонна объяснила, почему она решила снять именно видео такого формата, длиннее клипа, но короче визуального альбома. По словам звезды, менеджер постоянно просит ее экономить деньги, а золотые времена MTV остались в прошлом. Confessions в этом фильме появляется много звезд, в их числе Сабрина Карпентер, Бенедикт Камбербэтч, Джулия Гарнер и Лурдес Леон, дочь Мадонны. При этом фильм сосредоточен не на всем альбоме Confessions 2, а на первых 6 треках из 16 песенной пластинки. На данный момент Мадонна представила 3 сингла: I Feel So Free, дуэт Сабрины Карпентер Bring Your Love и совсем свежий трек Love Sensation, выпущенный 4 июня. При этом в фильме звучат лишь I Feel So Free и Bring Your Love. Love Sensation стоит в трек-листе 8 номером. Зато короткометражка дает возможность ознакомиться с 4 пока не опубликованными песнями. Альбом Confessions 2 выйдет уже совсем скоро, 3 июля. Он станет первой работой Мадонны за 7 лет. Ее последняя на сегодня пластинка Madame X увидела свет в 2019. Это также сиквел альбома Confessions on a Dance Floor, на котором вышли хиты Hang Up, Sorry и Get Together.
2: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна. Акция в Пихтинавто. Работа по проверке и заправке кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
8: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Всероссийский марафон классической музыки «Кантата Россия» представит свою симфоническую программу в Москве и в 14 регионах, от Калининграда до Дальнего Востока. Центральным событием станет концерт в Национальном центре России под управлением Юрия Башмета. От гимна до Свиридова «Время вперед». 12 июня – день, когда вся страна зазвучит единым симфоническим голосом. Кремли и площади, соборы и дворцы. «Кантата Россия». Классика там, где бьется сердце страны. Категория 12+.
4: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
5: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Время джаза на радио Монте-Карло. Цитаты.
6: Музыканты не выходят на пенсию. Они заканчиваются, когда в них исчезает музыка. Луи Армстронг.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
2: Я без него никуда не поеду.
3: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
2: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.

0: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.
1: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.
1: Здравствуйте, меня зовут Софи Эрсбекстер, специально для радио Монте-Карло.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».